0: Представить сюда этого химика.
1: Тогда опять казак над ямщиком обратно действует и к подъезду возворотится.
2: Они и в Тулу прикатили. Тоже пролетели сначала 100 скачков дальше московской заставы. А потом казак действовал над ямщиком на гайку и в обратную сторону. И стали у крыльца новых коней запрягать. Платов из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил. Прибежал один свистовой, чтоб шли как можно скорее и несли ему работу, которую должны были англичан посрамить. Еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее всех свистовых разогнал. И стал уже простых людей из любопытной публики посылать. Да даже и сам от нетерпения ноги из коляски выставляет, и сам от нетерпеливости бежать хочет. А зубами так и скрипит. Все ему еще не скоро показывается.

0: Мариной.
1: А этого, что ты мне докладаешь, быть не может. Подавай сюда блоху. Тут что-нибудь сверх понятий сделано.
2: Подать сюда блоху, шире.
3: Подать сюда блоху.
4: Вынесли из-за печку шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.
1: Что за лихо? Тут что-нибудь не так. Граф Кисельброди, позови сюда мою любимую дочь Александру Николаевну. У нее на руках персты тонкие. Пусть возьмет маленький ключик и заведет поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.
2: Слушаюсь.
4: Явилась принцесса и стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула. А нимфозория все-таки ни танцы не танцует и ни одной вариации, как прежде, не выкидывает.
1: Ох, Анишель мой собаческий! Теперь я понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собой захватил.
4: С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:
5: у меня и так все волосья при учебе выдраны. А не знать теперь, за какую надобность надо мной такое повторение.

0: Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Мани-мания». Мы рады всех приветствовать в прямом эфире. Вот, меня зовут Василий Дрожжин, и сегодняшний выпуск обеспечивает звукорежиссер Юрий Погодин. Вот, ну что же, мы призываем вас звонить в наш сегодняшний эфир, тем более, что сегодня у нас юбилейный выпуск. Мы в 200-й раз выходим в эфир в рамках цикла «Мани-мания», с чем я поздравляю и себя, и, наверное, всех радиослушателей, кто интересуется темой финансов, инвестирования и хочет найти возможности для обретения полезных финансовых привычек. Вот. Ну что, сегодня мы поговорим, наверное, про историю этого цикла, поговорим про то, как программа развивалась за эти 7 лет, да, страшно представить, уже действительно программа в эфире очень давно, с 2019 года, ну и про это сегодня немножко поговорим. Номер для звонков в прямой эфир у нас 8 800 100 ровно 2015, так что если вы захотите присоединиться, что-то прокомментировать, поговорить о том, что происходит в наших выпусках, то, пожалуйста. Вот, ну что, давайте вспомним, немножко поговорим про историю. У нас такое путешествие по волнам памяти будет сегодня в рамках этих получасов. Ну и, наверное, нужно сказать, что действительно начинали мы с концепции. Мы хотели создать программу, которая будет не просто про деньги, не просто про финансы, а про полезные финансовые привычки и про повышение уровня финансовой культуры прежде всего. Потому что на самом деле действительно и 7 лет назад много было контента, готовых рецептов, вариантов того, откуда можно почерпнуть знания о финансах. Сейчас, я думаю, этой информации еще больше, но, тем не менее,

0: У нас была задача сделать, во-первых, не просто информационный продукт, а прикладную историю, которую люди могли бы применять, могли бы адаптировать под свою финансовую ситуацию. Поэтому мы хотели сделать максимально штуку, которую можно использовать вот здесь и сейчас, да, выражаясь таким простым языком. Вот. Но начиналось у нас все достаточно академично. Мы брали большое количество известных спикеров, и самым первым и главным нашим информационным партнером стал Банк России. Мы как раз вместе с представителями этого замечательного учреждения, главного регулятора нашей страны, записали, я думаю, что первые несколько десятков эфиров, и наш друг, не побоюсь этого слова, Юрий Анатольевич Бажор, который является представителем службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, он лично принимал участие во многих записях, и мы каждый раз рады его видеть, и я думаю, что еще он в наших эфирах прозвучит. Вот. И действительно была задача не просто освещать тематику, связанную с прикладными финансовыми, но и ввести, наверное, слушателей в понятийный комплекс того, что такое финансы, финансы в широком смысле. И представители Банка России рассказывали в том числе популярным языком о таких, казалось бы, для кого-то далеких понятиях, как ключевая ставка, что это такое, какие факторы на нее влияют, почему так много обсуждают эту ключевую ставку или ставку рефинансирования, и что зависит от этого, не только какие-то показатели в экономике, но и в целом, так или иначе, это сказывается на жизни каждой конкретной семьи, почему, что на это влияет, и как, собственно, к этому быть готовым, какие решения, может быть, принимать или каких решений, наоборот, принимать не стоит из-за новостей, в том числе о ключевой ставке. Да, об этом мы, в частности, говорили с представителями ЦБ. Вот. Ну и, да, подсказывают, что у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Так, видимо, звонок у нас сорвался. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. Да, если вы с нами на связи, то, пожалуйста, перезвоните. Вот. Таким образом, действительно, для начала стояла задача просто помочь людям сориентироваться в большом комплексе сложных финансовых терминов. Выражаясь простым языком, приглашая специалистов, которые, в общем-то, работают в, наверное, главной финансовой организации нашей страны, да, и общаясь с ними напрямую. Вот. Поэтому сотрудники различных департаментов Банка России были у нас в гостях. Так, еще один звонок, да? Давайте попробуем. Здравствуйте.
1: Я перевел ее.
0: Так. Здравствуйте.
2: Мам, я вас слышу, а радио там нет на телефоне.
0: Пока не получается у нас технически наладить связь. Ладно, попробуем, может быть, с третьей попытки. Да, может быть, получится у нас все-таки это сделать. Вот. Ну и, конечно, мы не могли говорить только о каких-то терминах, о каких-то важных финансовых понятиях. Естественно, нам нужно было искать и прикладные точки применения тех знаний, о которых мы говорим. И одним, кстати, из первых гостей наших эфиров стал мой давний приятель, с которым мы общались по поводу различных карточных продуктов, и в свое время я узнал, что он использует, просто для меня на тот момент огромное количество различных банковских карт. Он был очень... Так, давайте еще раз попробуем. Есть ли у нас все-таки... Добрый вечер, давайте
3: меня
0: попробуем.
3: Зовут Александр.
0: С вами пообщаться.
3: Вот, и смотрите, у меня вот такой вопрос,
0: мне кажется, у нас все-таки связь не работает, да, я прошу прощения, скорее всего, у нас нет технической возможности принимать звонки сегодня в эфир. Здравствуйте, вот наконец-то мы вас слышим.
3: 2019-й у вас прекрасная программа выходит. Какие вы еще темы планируете вот из финансовой, так скажем, из финансовой структуры, на какие в дальнейшем вы планируете говорить темы? Ну, кстати, и спасибо за футбольную тему. Вы часто поднимаете вот это. Я тоже слышал. Вот так что просто вот мне интересно, какие планы в дальнейшем вот в данной программе, в данной рубрике. Ну, и такое пожелание, не забывайте время называть. Все-таки очень важная вещь. А так, удачи и доброго вечера.
0: Спасибо. Спасибо вам за пожелания, за теплые слова. Что касается дальнейших планов, я обязательно про это скажу, да, ближе к завершению, наверное, мы как раз к этому перейдем. Вот. Спасибо, наконец у нас наладилась связь. Вот. Вернемся к тому, о чем, собственно, я говорил. Так вот, имя моего приятеля, который был у нас в эфире, Александр Гусев, да, если он услышит этот выпуск, ему огромный привет. Ну и, собственно, он стал, наверное, как раз в этом смысле некоторым экспертом по карточным продуктам, по их использованию, по их синхронизации друг с другом, да, потому что, наверное, именно вдохновившись в каком-то смысле его примером, я тоже озадачился, да, какие вообще банки у меня есть, использую ли я все возможности тех услуг, которые они предоставляют, да, программы лояльности, кэшбэки, удобство перевода с карты на карту, и тем самым я, наверное, постепенно начал формировать тоже свой большой пакет различных финансовых услуг. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Алло.
0: Да, добрый день. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Алло.
0: Да, здравствуйте. Алло. Ваш вопрос, комментарий, предложение, как вас зовут?
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Спасибо вам большое за передачи. У меня вопрос такой. Будут ли у вас еще программы про цифровой рубль? Елена Челябинск.
0: Да, Елен, у нас, я думаю, что будут обязательно еще программы про цифровой рубль, а они будут, скорее всего, уже в период, когда эта форма денег у нас войдет в обиход, да, уже на постоянной основе, потому что мы несколько раз в эфирах поднимали тематику цифрового рубля, но в целом в основном говорили про цифровой рубль как про некую идею, как про проект, пусть он уже сформирован, сформулирован, но тем не менее, да, когда у нас уже начнутся переводы в цифровых рублях, когда это перестанет быть пилотным проектом, а будет иметь некий массовый запуск, я думаю, мы обязательно к этой теме вернемся, и там обязательно будет большое количество поводов того, что можно обсудить. Спасибо, что подняли этот вопрос. Ну и, кстати, да, если вдруг вы хотите просто узнать побольше о цифровом рубле, что это такое, чем это отличается от безналичной формы, которая у нас принята, да, потому что многие не понимают, но ведь деньги, которые на карте, как будто это и есть цифровой рубль, но нет. Здесь есть большая разница. У нас есть выпуски, посвященные в том числе цифровому рублю. Их можно найти на сайте в архиве Радио ВОС. Если вы находитесь на сайте radiovos.ru и не видите выпуски старых передач, то я вам рекомендую зайти на нашу старую версию сайта, откуда можно скачать абсолютно все выпуски. Адрес старой версии old.radiovos.ru. Old, как слышится, так и пишется. OLD. Ольга Леонид Дмитрий. Там вы найдете в архиве абсолютно все выпуски программы за всю ее историю. Вот. Ну и постепенно, возвращаясь к нашей истории, мы говорили уже о более важных темах с точки зрения сохранения финансовых средств. Мы поговорили про инвестирование, У нас было много выпусков, связанных с брокерскими счетами, фондовым рынком в целом, отдельными инструментами. Мы поговорили про облигации, акции, поговорили о том, что такое фонды, поговорили про индексное инвестирование. Ну и, естественно, более узкие темы мы также затрагивали. Например, поговорили о том, что такое статус квалифицированного инвестора, как его получить, какие вещи он дает, да, на что это влияет. Я помню, что где-то, наверное, выпусков 5 или 6 было записано именно по доступности различных инвестиционных платформ, поскольку это очень важный момент, вот, когда мы говорим про то, что такое финансовый инструмент из себя представляет. В целом здесь не так много специфики, характерной для нашей аудитории, незрячих людей, но когда мы говорим про использование того или иного цифрового сервиса, будь то терминал для торговли, будь то банковское приложение или сервис налоговой службы, здесь очень важно держать в голове фактор его доступности. И про это мы поговорили очень подробно, посвятили этому, ну, буквально серию выпусков. Кстати, многие из этих выпусков касались платформы Quick, терминал, который дает доступ к возможностям фондового рынка. И многие, на самом деле, из этих эфиров до сих пор актуальны, несмотря на то, что были записаны уже более 5 лет назад. Поэтому кто использует при взаимодействии с фондовым рынком именно эту платформу, вы можете зайти на сайт Радио ВОС и, опять же, в архиве найти эти выпуски. Повторюсь, да, большинство материалов до сих пор не потеряли своей актуальности. Постепенно у нас в гостях появилось много незрячих людей, которые являются экспертами в своих областях. Мне казалось, что важно действительно подключать в том числе представителей нашей целевой аудитории. Мы записали большое количество выпусков, интервью с людьми, которые занимаются инвестированием. И это был, мне кажется, очень важный шаг, потому что мы брали в эфир не только людей, которые могли бы служить в качестве некого эталона, ну и просто пример того, как люди занимаются инвестированием, какие у них взгляды, какие у них цели, какие у них практические шаги. Мне кажется, вот изучение просто опыта другого человека – это очень важный этап на пути обучения, в принципе, любому, наверное, процессу и инвестированию, да, накоплению, сохранению средств в частности. Поэтому наша задача была не просто найти людей, которые достигли какого-то существенного результата, но и показывать в целом опыт, наверное, разный. Да, вот моя задача была именно находить людей с разными представлениями об инвестировании, с разным опытом, с там, разными подходами и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, отдельная история – это люди, которые занимаются предпринимательством. Среди незрячих таких людей тоже достаточно много. И некоторые из них стали гостями наших выпусков. Мы поговорили как раз о том, какие есть варианты того, чтобы использовать себя, да, в качестве ресурса для зарабатывания средств, как находить источники, идеи для создания собственного дела. Ну и несколько моделей того, как это уже было реализовано, мы рассмотрели. Так что, опять же, все, кто хочет, можно найти интервью с предпринимателями именно вот в таком варианте. Я этот цикл объединил. Они за разные годы совершенно записаны с разными людьми, но их объединяет как раз идея того, что люди самостоятельно не побоялись взять на себя вот этот предпринимательский риск и попробовать нырнуть вот в этот океан, где нет никаких гарантий, но и, соответственно, есть дополнительные возможности. Есть люди, которые, наверное, у нас в выпусках, в этих циклах появлялись достаточно много, и в том числе относительно недавно я записал выпуск с Евгением Кекух, это мой давний приятель, и, как мне кажется, ощущается, я думаю, что это, наверное, один из наиболее взвешенных в плане подхода к инвестированию людей из моего окружения. Да? Человек с максимально трезвым, продуманным, прагматичным взглядом на финансовые рынки. И особенно было интересно пообщаться с Евгением в период, когда все в области финансов, и не только финансов, было в большой зоне турбулентности. Начало 2022 года, когда финансовые рынки многие были не то что в нестабильной ситуации, на какой-то период была закрыта фондовая биржа в нашей стране. И многие инвесторы в этот период разочаровались в финансовых рынках, в финансовых институтах. И мне кажется, очень важно было показать, что на самом деле для тех, кто этим занимается всерьез, для тех, кто не относится к финансовому рынку как к рулетке, как к казино, как к случайной возможности заработать деньги, там, любой кризис, в том числе и кризис 2022 года, это не катастрофа. И в некоторых ситуациях это, наоборот, можно рассматривать как возможность в том числе находить активы, которые стоят дешево, да, и тем самым в этот именно момент покупать их с большой скидкой. Но это сейчас, естественно, об этом легче говорить, легче рассуждать, когда ты видишь, что произошло впоследствии, но когда ты находишься в моменте, и когда, условно, цифры в твоем терминале показывают минус 50% или что-то около того, тебе, конечно, сложно думать на будущее в формате и перспективе нескольких лет. Поэтому, действительно, можно понять всех тех, кто разочаровался, да, кто, ну, наверное, может быть, испытывая страх, сделал какие-то необдуманные шаги. И, ну, конечно, об этом можно сожалеть, да, и посочувствовать, если вдруг это произошло, но это более чем объяснимо. Постепенно у нас в приоритете, наверное, да, одной из приоритетных тем стала тема финансовой безопасности. Мы записали большое количество выпусков с различными экспертами, обсудили такие темы, как мисселлинг, как финансовые пирамиды и возможность их распознать, в том числе варианты того, как от этого защититься. Поговорили про то, что такое кибергигиена, цифровая гигиена, как обезопасить себя в этом отношении. У нас здесь была замечательный эксперт Ольга Валерьевна Сычева-Передейра, которой тоже мы передаем большой привет, и много разных полезных материалов мы с ней записали. Также у нас было много выпусков, связанных с кредитами, с тем, как не попасть в долговую яму и в целом, какие возможности существуют, если вдруг вы оказались в сложной финансовой ситуации. С юристом Денисом Шиповичем мы записали несколько эфиров на эту тему. Ну, опять же, у нас было много историй, связанных с различными финансовыми проектами, да, и об этом я тоже скажу.

0: и пополнять вот наши
1: ответственность. И
2: добрый день всем участникам форума. Как вы, не замерзли? А мне вот что-то прохладно, я тут прям маленько дрожу иногда даже. Так что если я буду дрожать, то мне просто прохладно. Рад вас всех увидеть на этом форуме. Мне очень приятно присутствовать. Спасибо за приглашение. Но я приглашен не как президент Федерации Новосла, но я просто многими направлениями занимаюсь в Пермском крае. И одно из направлений — это парусный спорт у меня еще есть. Вот. Может, кто-то пробовал на парусе управлять? Ездили на яхтах, сами, может, управляли. На катамараны, да? Вот у нас, я тоже в 2023 году реализовал проект «Парусный катамаран. Инклюзивные паруса при Каме». Вот. И очень хорошо это зашло, и мне это понравилось. И не только мне, всем, кто участвовал, я думаю, даже в мастер-классах наших, даже Маргарита Петровна к нам приходили, да, из общества слепых также были. Но мы все попробовали. Я думаю, что кто пробовал на парусах, наверное, все довольны, да? Как вам такая практика? Здорово, да? Вроде говорят, что это очень дорогой вид спорта, но в принципе это не совсем дорогой. Вот тут этот катамаран, который вот сейчас, ну, хотели мы вчера, кстати, его собрать. Ну, передумали маленько. Потому что

0: администратор, который работает в обществе инвалидов. А у вас? Спасибо.
1: На данный момент в обществе глухих есть вакансии. Вакансии для незрячих, да. Да. Ну, к сожалению, можем сказать, что пока что нет. Ну, есть вакансия, получается, специалиста СММ, да, писать посты. У нас в обществе глухих есть с этим небольшая проблема, то есть грамотных не так много. Поэтому мы приглашаем специалистов из общества слепых.
2: Все, двигаемся дальше. Следующий вопрос тогда. Да-да, Денис Владимирович, у вас руку поднимали. Выше руки поднимайте, пожалуйста, кто хочет, и фиксируйте.
3: Всем здравствуйте. Меня зовут Александр Новичихин. Я являюсь председателем молодежного совета при правлении в Челябинской области. И у меня вопрос к второму и третьему спикерам. Вопрос такой. Был затронут вопрос по поводу директоров школ, ну, работы со школами. И вот как быть в том случае, если директор школы не идет на сотрудничество, хотя это очень нужно и очень актуально, потому что есть такая проблема у нас в Челябинске, что директор школы не хочет, ну не то что не хочет, но не сотрудничает с нами. И мы уже что только не делали. Вот хотелось бы послушать, может быть, какие-то советы, потому что я человек новый, недавно избранный, и хотелось бы наладить все-таки связь между школой и обществом слепых у нас в Челябинске. Большое спасибо.
2: Владимир Алексеевич, Мавзолей Ахмадеев. Кто ответит? Владимир Алексеевич, пожалуйста.
4: Ну, в общем-то, такие ситуации, к сожалению, бывают. На мой, я думаю, таких ситуаций мало. Но что в данной ситуации я бы предложил? Все-таки показать свои возможности, заинтересовать директора, что наша организация может помочь. Не, то, не материально, а многими вещами может помочь тому же директору. Вот в этом плане надо искать пути. Вот, а так, конечно, просто удивительно. А?
2: Просят пример, то есть чем конкретно?
4: Он, вот я не знаю, как директор на контакт идет. Он вообще на контакт не идет? Если пригласить его на наше мероприятие, чтобы он посмотрел, что... В конце концов, Всероссийское общество чем занимается, и в конечном итоге это можно использовать и в работе как руководителя школы.
5: А можно я вопросом поделюсь?
2: Да, пожалуйста, сейчас микрофончик передадим. Сейчас мы Мавзолей Ахмадеевна добавит, потом вам слово.
6: Я хочу добавить на ваш вопрос, поскольку я полномочный представитель по Уральскому федеральному округу президента, Александру Владимировичу сегодня же я позвоню, договоримся на встречу с директором школы. Я думаю, вопрос этот мы решим. Если трудно будет решать, то подключим министра по образованию Челябинской области. Хорошо?
2: Вопрос решили радикально, я считаю. Александр, пожалуйста.
7: Ефимов Александр, я хочу поделиться с нашим опытом. У нас тоже была такая же проблема. Мы очень долго заходили в наш интернат. И тоже сначала не было контакта с директором. Но мы сначала начали по своей собственной инициативе вывозить просто ребят, брать их к участию на наши спартакиады, да, которые проводятся у нас в Всероссийском обществе слепых. Вот наша организация за свой счет мы просто вывозили, привлекали как бы на соревнования, да, ребят. Потом показали им настольный теннис для слепых, шоу-даун, тоже была сформирована команда. И директор и руководство школы, они видели, что мы постоянно их ребят дергаем, куда-то пишем им письма, просим, чтобы ребята участвовали в наших мероприятиях, и они уже задумались, а почему это их ребята как бы пользуются, как бы свое время тратят на нас.

0: Вот. И уже таким вот образом мы наладили контакт. Сейчас, это было где-то год уже или полтора назад, написали грантовую заявку, выиграли, купили стол для тенниса. И, собственно говоря, этот стол теперь стоит у нас в интернате, и там организована вот эта секция, и все довольны. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Я тоже хотела бы добавить, если можно, из собственного опыта. Мы тоже в Москве работаем с первым, вторым интернатом, где обучаются дети с нарушением зрения. И еще могу рассказать такой, ну, совет, который, наверное, может быть, кто-нибудь из вас возьмет. Попробуйте еще взаимодействовать с педагогами. С педагогами и с родителями. Это тоже движущая сила, которая приведет вас в школы-интернаты. Многие педагоги из нашего же сообщества, да, многие незрячие, слабовидящие, попробуйте тоже действовать через них и налаживать с ними тоже взаимодействие. Спасибо.
1: Спасибо. Владимир Васильевич, добавить хотели?
3: Уважаемые друзья, я хотел бы сказать про школы. Да, наверное, были времена, но они и сейчас есть. Вы слышали опыт Свердловской организации Всероссийского общества слепых. Тот, когда директора, в общем-то, предприятий являются кураторами определенных учебных заведений. Я член Ассоциации руководителей коррекционных образовательных учреждений, который возглавляет эту ассоциацию Иван Владимирович Вишневецкий. Ну, это практически Сириус, да, то есть московский для незрячих. Это школа очень высокого уровня, и там очень одаренные ученики. И Мария Сергеевна, наверное, правильно сказала вот многие вопросы, которые сегодня задаются. Но вы знаете, везде нужен контакт. Вот сейчас прошел съезд, который был в Кисловодске. Участвовал Андрей Владимирович Мочалин. Я, к сожалению, не смог по своим вариантам принять там участие. И сегодня уже концепция создания в школах организаций именно школьных, вот молодежных, да, вот она прорабатывается. То есть я вам говорю о развитии всех этих вопросов. Ну и, естественно, я считаю, что все значимые мероприятия, которые для школ, это и последний звонок, и первый звонок, ну и 1 сентября, и все остальное, ну, наверное, нужно находить возможность быть, демонстрировать и показывать свои варианты и возможности взаимодействия. Ну, а еще есть сейчас очень интересный проект, и он в том числе и будет реализован в школах, это шахматы на ощупь. Это гроссмейстер Корякин, «Сила России», вот это наша, так сказать, тот проект, который партия «Единая Россия» делала. Мы его привлекли вот к этому проекту, и он очень при поддержке, так сказать, очень высоких уровней власти, этот проект сегодня реализуется совместно с КСРК ВОС. Поэтому это очень важный, наверное, момент, потому что вы сами понимаете, шахматы и шашки, и в школах это тоже та самая проблемная сегодня ситуация, потому что нет таких, в общем-то, преподавателей и нет. А у нас с вами вот сейчас это будет реализовано. Поэтому надо взаимодействовать, надо доказывать, что мы возможны и помогаем, и будем помогать. И, соответственно, наши люди, которые, в общем-то, после школы придут к нам, уже должны знать о нас и о тех мероприятиях, которые мы с вами проводим. Так что, дорогие друзья, ну, дорогу осилит идущий. Не все сразу получается, но получается.
1: Спасибо большое. Давайте следующий вопрос.
4: Иванова Ильета, Красноярская организация. У меня вопрос и предложение. У меня вопрос к Марии Ранопольской. Смотрите, вы говорили про наставничество. И можете, пожалуйста, немножечко поподробнее про это рассказать? И про предложение. Вот говорили вы тоже про волонтерские организации. А можно же сотрудничать с организацией движения первых? Это вот объединение, это старшеклассники, школьники. Это, мне кажется, прям большой-большой в этом потенциал есть.
2: Да, Елена, спасибо большое за вопрос. Действительно, мы работаем над этим. Планов очень много и всегда готовы поддерживать ваши инициативы. Что касается наставничества. Как раз завтра у нас состоится заседание совета. И совет этот уже существует 5 лет, да, и те люди, которые, собственно, из него вышли, уже готовы быть наставниками, собственно. Вот, можно здесь двигаться к различным целям, и они как раз завтра поделятся наработанным опытом и расскажут и о взаимодействии работы со школами, и о волонтерстве, и о работе с молодежью, и с детьми, и различные другие возможности. Вот, например, Александр Александрович Ефимов поделится с нами уже опытом руководителя. Поэтому завтра всех будем ждать на совете. Я думаю, что на многие ваши вопросы вы найдете ответы.
1: Спасибо большое, Мария Сергеевна. Так, еще вопросы, я знаю, были. Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Александр, Донецкая региональная администрация. Здесь затронули чувствительную, ну, для меня лично, я думаю, для многих тоже, мы из Донецка, тему участников СВО, которые потеряли зрение. Расскажите, пожалуйста, вы сказали, их очень тяжело привлечь, но какие способы вы уже испытали, какие эффективны, и где их вообще, как их можно найти? Ведь статья 7, мы вот пытались, они запрещают распространение персональной информации. Как их найти и как их привлечь? Спасибо.
3: Я хотел бы сказать прежде всего о том, что мы подписали соглашение с фондом защитников Отечества и, естественно, с ними сотрудничаем. Сегодня наши предложения идут напрямую туда, где есть возможности, и мы их показываем. Я могу сказать, Иркутское упаковочное предприятие, где-то 12 человек сегодня работает, участников СВО, причем разных нозологий. Не надо сегодня замыкаться на инвалидов по зрению, надо демонстрировать свою состоятельность во всех вопросах. И я хочу сказать, вот прежде всего, что принесли вот на предприятие Иркутское, потому что я там был и с ними там работал. И там, кстати, очень молодой председатель, самый молодой во Всероссийском обществе слепых. Ему нет 30 сегодня в Иркутской областной организации. Поэтому я могу сказать только одно. Вы знаете, наши люди иногда в коллективах, ну, мягко говоря, преувеличивают свои возможности и, естественно, свою ценность. Да? Бывает и такое. Вот молодые, незрячие люди, работники. Ну вот участники СВО, в общем-то, умеют поставить на место, наверное, любого человека, который, в общем-то, где-то неправ. И прежде всего, говоря о том, что реально, ребята, вы оглянитесь, посмотрите, что дает общество слепых и что дает вообще вокруг государства для того, чтобы мы с вами работали инклюзивно и четко. Сегодня электроконтакт, здесь Денис Юрьевич, вот директор Темников электроконтакта, Владимир Алексеевич прорабатывает вопросы участников СВО по работе. И, конечно, могут поделиться, я им передам вопрос. Но на федеральном уровне, мы на самом высоком уровне сегодня сотрудничаем со всеми. В наших центрах реабилитации проходят реабилитацию незрячие. И они все говорят о том, что, ну, если бы мы там не были, ну, мягко говоря, наверное, мы многого бы не понимали. Посмотрите фильм «Век другими глазами». Там есть Яковлев, у которого, ну, на левой руке остался один палец, мизинец. Он сегодня пасечник и получил собаку-проводника и прекрасно живет и работает. 2 гектара земли купил в Ярославской области и занимается вот пасекой. Поэтому есть моменты положительные. Вот у Мавзолея Ахмадеевны тоже есть очень хорошие примеры. Поэтому в наших организациях это идет. Да, есть проблематика вот с новыми регионами. Я ее не скрываю, я могу сказать открыто. Это я и заявлял и в администрации президента, что до тех пор, пока имущественные комплексы не будут переданы Всероссийскому обществу слепых, ну, мягко говоря, проблематика трудоустройства и все остальное останется. Но и у вас директор сегодня Донецкого предприятия, который назначен Всероссийским обществом слепых и создано это предприятие, он участник СВО. Так? Так, так. И он с проектами хорошими и работает с Сергеем Владимировичем Кириенко. Это заместитель руководителя администрации президента. Мы с ними тоже контачим, но пока есть расхождение в законодательстве. Но я могу сказать, уже появляются хорошие штрихи того, что мы с вами выйдем на крымскую схему передачи предприятий, баз отдыха и всего остального имущества к нам, так сказать, во Всероссийское общество слепых через то, что эти имущества будут переданы в Российскую Федерацию, а затем будут переданы нам. Как мы работали по Крыму. Опыт у нас есть, крымские предприятия, слава богу, работают. Вот то, что могу сказать.
1: Спасибо большое, Владимир Васильевич. А еще есть добавление, пожалуйста.
6: Саша, как только у тебя время будет, вот Сергей рядышком с тобой стоит, давай встретимся, я тебе еще несколько направлений подскажу, если будет этот совет полезным. Хорошо?
1: Ну вот теперь все побегут с вами встречаться, чтобы узнать, какие полезные советы вы дадите Мазеле Ахмадеевне. Друзья, у нас буквально последние 1-2 вопроса. Татьяна Галанова, вы, пожалуйста.
7: Татьяна Галанова, представляю региональную кировскую организацию и директор автономной некоммерческой организации защиты и поддержки детей и молодежи «Невидимый мир». То есть как раз мы работаем с детьми, с молодежью. У меня вопрос такой. Я, к сожалению, не запомнила отчество. Татьяна, вот по бассейну меня очень заинтересовал. Значит, у нас, слава богу, учатся тренеры наши по плаванию и по другим видам спорта на адаптивную физическую культуру. Зрячие, причем тренеры, хотят с нами работать. Но вот такой вопрос. Сказали, бассейн «Рекорд», он новый, вы его адаптировали, либо уже строите с доступной средой для незрячих, в частности, либо это старый какой-то бассейн, но реконструировали. Вот можно вот на этом...
8: У нас Спасибо. Все объекты адаптируются по двум направлениям. Это независимо от того, бассейн это или это какой-то другой муниципальный объект, школа или детский сад. Если это объект новый, то есть идет только начало застройки, то все мероприятия по доступности учитываются сразу на этапе застройки. Это относилось и к бассейну «Рекорд». Он строился с нуля, и на моменте отделки внутренней, понятно, что в проекте были сразу и пандусы, и поручни, и лифт там предусмотрен. Все это предусмотрено, и подъемник в воду. Но на этапе застройки, поскольку это бассейн не специализированное, конечно, учреждение, то есть это не реабилитационного характера объект, это общего пользования бассейн для всех жителей города. И поэтому на этапе отделки внутренней бассейна было принято решение, и организация Всероссийского общества слепых наша была привлечена именно к формированию всех путей движения в бассейне с учетом универсального дизайна, то есть на контрастных, скажем так, подходах ко всему бассейну, то есть выложены там дорожки, сделано все. То есть вот это новое строительство. Но те объекты, которые у нас уже существуют, и существуют достаточно давно, у нас есть в городе муниципальная программа, в рамках которой мы проводим точечное оборудование этих объектов. То есть, опять же, совместно с общественными объединениями нашими инвалидов мы определяемся, какие это объекты будут для нас приоритетными для города и для целевой группы, какие мероприятия в этих объектах можно провести, и постепенно их, вот так года от года, мы как бы их постепенно оборудуем. То есть такой двойной подход у нас.
1: Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемые участники. На сегодня вопросы закончились, мы ограничены по времени. Уважаемые спикеры, еще раз подарим аплодисменты и вручим памятные подарки нашем форуме. Просто чувствуете запах? Знаете, чего запах? Запах обеда. Да, совершенно верно. Идет у нас сначала, мы питаемся по смене, не забываем, сначала идут на обед те, кто живет в корпусе.
9: Вы слушаете Радио ВОС.

Время не ждет, и мы как будто бы рады, травим друг друга изысканным ядом. Слух говорит то, что надо,

0: Вы слушаете Радио ВОС. Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Тюменской области стартовал месячник «Белая трость-2026». В Мордовии прошли республиканские соревнования по шашкам и шахматам спорта слепых. В Астрахани прошла смарт-викторина «Магия цифровых технологий». Ханты-Мансийская РОВОС начала выезды проекта «Ракурс». В Иркутске прошел семинар о современных средствах реабилитации и собаках-проводниках. В Москве у туристических объектов оборудуют бесплатные парковки для инвалидов. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 15 по 16 октября в Центре комплексной реабилитации Пышма пройдет заключительный этап 13-го областного конкурса чтецов по системе Брайля. В этом году конкурс посвящен Году единства народов России и 60-летию специальной библиотеки для слепых. Конкурс стартовал 1 сентября, первый тур пройдет в местных организациях ВОС и коррекционных учреждениях. Во втором туре лучшие участники посоревнуются в номинациях «Чтение по Брайлю на бумажном носителе», «Письмо грифелем на брайлевском приборе» и «Для пользователей компьютера с брайлевским дисплеем». С 2017 года Всероссийская Брайлиада получила постоянную прописку на Тюменской земле. Открытие месячника «Белая трость-2026» в Тюменской региональной организации приурочено к этому событию. 30 сентября в Мордовской республиканской организации ВОС прошли республиканские соревнования по шашкам и шахматам среди инвалидов по зрению, приуроченные Году единства народов России и Году здоровья в Мордовии. Площадкой стал актовый зал предприятия «Искра». В рамках открытия чествовали члена ВОС Анатолия Кашина, завоевавшего 2 золотые и 2 серебряные медали на чемпионате Европы по пауэрлифтингу спорта слепых в Турции, а также тренера Александра Бегеева. Участвовали 32 представителя из 8 местных организаций. Среди женщин по шашкам победила Лидия Лобанова, среди мужчин Евгений Мальцев. В шахматах первое место у Василия Буянкина. Победители награждены медалями, грамотами и подарками. 29 сентября в библиотеке для инвалидов по зрению Астрахани прошла смарт-викторина «Магия цифровых технологий» для активистов и читателей. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» Центра Камерата при поддержке программы «Особый взгляд». Провела встречу тренер по цифровой грамотности Любовь Журавлева. Программа охватила голосовых ассистентов, приложение на базе искусственного интеллекта для распознавания текста и купюр, поиск информации и прослушивание говорящих книг. Особенно ярким моментом стало